0: Jam FM.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Я была

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: www.radiojamfm.ru.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

Я, земля, скучаю. Я без тебя. Ты небо. А я, земля, скучаю. Я без тебя.

0: 102.5 Jam FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.
2: Зачем?

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня воскресенье, 19 июля, синоптики в Екатеринбурге обещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 18-20 выше нуля. Также сегодня в Реже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 22.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Ты взял

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня воскресенье, 19 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, гроза, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ну а в течение дня 18-20 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Плевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 22.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер, и это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Джем FM.
4: 102.5 Джем FM.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. За сутки вода подтопила еще 41 дом и 177 участков на Среднем Урале. Больше всего за это время от непогоды пострадали населенные пункты Невьянского округа, а также Нижний Тагил и Березовский, сообщили в субботу в МЧС региона. При этом за сутки вода отступила на 8 сантиметров, постепенно уходит с дорог, но часть трасс закрыты для движения. Транспортное сообщение прервано с 27 населенными пунктами. Больше всего от паводка продолжает страдать Ирбитский округ, пишет «Комсомольская правда». Несколько районов Екатеринбурга и Березовский остались без горячей воды из-за планового ремонта на Новосвердловской ТЭЦ. Ремонт начали в пятницу, 17 июля, завершат только в понедельник, 27 июля. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на пресс-службу компании «Т-Плюс». В сообщении отмечено, что остановка ТЭЦ и временное прекращение подачи горячей воды потребителям согласованы с администрациями городов. Работа необходима, чтобы обеспечить стабильную работу оборудования зимой, пишет «Комсомольская правда». Фермеры сократили поставки молока на Ирбитский завод из-за паводка. Об этом рассказывают в пресс-службе предприятия. Из-за подъема уровня воды в реках пришлось эвакуировать почти 600 коров из одного из филиалов агрофирмы Ирбитской. Всех животных разместили на других фермах. При этом, как пишет ЕАН, сам молочный завод работает в обычном режиме. Подтопление территории предприятия не фиксируется. Вода начала медленно уходить из Ирбита. Однако, по прогнозам, дожди в регионе еще продолжатся до понедельника включительно, пишет «Комсомольская правда». «Одиссея» Кристофера Нолана побила рекорды еще до старта. Заработала на предпоказах рекордные 17 миллионов 600 тысяч долларов. Это лучший результат среди превью в текущем году, отмечает издание «Variety». Только в первый уикенд «Одиссея» может заработать до 100 миллионов долларов. «Variety» отмечает, что ажиотаж вокруг

0: детей вызван, среди прочего, форматом фильма. Это первый полностью снятый на камеры IMAX фильм. Критики приняли картину благосклонно. На Rotten Tomatoes ее рейтинг свежести составляет 96%. При этом «Одиссея» рискует и не окупиться. Это один из самых дорогих фильмов года. Бюджет – $250 миллионов. На маркетинг было потрачено еще 125 миллионов. Форма глагола «махаю», которая раньше считалась разговорной, теперь признана равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Современные грамматические нормы определяются не одним словарем. Однако и, например, орфографический словарь русского языка, как государственного, также признает равноправными варианты «машу» и «махаю». По словам специалиста, язык постепенно избавляется от чередования звуков. Устойчивое чередование «ха» и «ша» сегодня сохранилось лишь у небольшого числа глаголов. Среди них, например, «пахать» и «пашу», пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На сегодня воскресенье, 19 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 18-20 выше нуля. Также сегодня в Реже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 22.
1: Реклама.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Jam.fm 102.5
6: Jam.fm. Помню, как я говорю вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Реклама. Всех приветствую, в эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер, и это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Джем ФМ.
4: Джем ФМ.
5: Я слушаю Джем ФМ.
4: Джем ФМ.

Всем салют! На Jam FM гороскоп на сегодня воскресенье, 19 июля. Овен, сегодня звезды шепчут, что ты настоящий солнечный зайчик. Даже если что-то не получается с первого раза, не переживай. Телец, тебе сегодня хочется уюта, и звезды с этим полностью согласны. Близнецы, сегодня ты везде все успеваешь. Рак, твои чувства и забота – это суперсила, но сегодня позаботься сначала о себе. Лев, продолжай светить, ты делаешь этот мир ярче. Дева, не пытайся сделать все идеально, достаточно сделать просто хорошо, и это уже будет прекрасно. Весы, сегодня баланс – это не про идеальные цифры, а про гармонию в душе. Скорпион, представь, что твоя энергия – это костер. Иногда нужно не подкидывать дрова, а просто сидеть рядом и смотреть на искры. Стрелец, сегодня день маленьких приключений. Козерог, ты столько всего делаешь, заслужил паузу. Водолей, сегодня твоя креативность может свернуть горы. Рыбы, твои мечты – это твои крылья. И сегодня они особенно легкие.

0: Новинка на Jam FM.
1: Оксана Почепа. Пока, котики.
2: Пока-пока, котики, мои пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. За сутки вода подтопила еще 41 дом и 177 участков на Среднем Урале. Больше всего за это время от непогоды пострадали населенные пункты Невьянского округа, а также Нижний Тагил и Березовский, сообщили в субботу в МЧС региона. При этом за сутки вода отступила на 8 сантиметров, постепенно уходит с дорог, но часть трасс закрыты для движения. Транспортное сообщение прервано с 27 населенными пунктами. Больше всего от паводка продолжает страдать Ирбитский округ, пишет «Комсомольская правда». Несколько районов Екатеринбурга и Березовский остались без горячей воды из-за планового ремонта на Новосвердловской ТЭЦ. Ремонт начали в пятницу, 17 июля, завершат только в понедельник, 27 июля. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на пресс-службу компании «Т-Плюс». В сообщении отмечено, что остановка ТЭЦ и временное прекращение подачи горячей воды потребителям согласованы с администрациями городов. Работа необходима, чтобы обеспечить стабильную работу оборудования зимой, пишет «Комсомольская правда». Фермеры сократили поставки молока на Ирбитский завод из-за паводка. Об этом рассказывают в пресс-службе предприятия. Из-за подъема уровня воды в реках пришлось эвакуировать почти 600 коров из одного из филиалов агрофирмы Ирбитской. Всех животных разместили на других фермах. При этом, как пишет ЯАН, сам молочный завод работает в обычном режиме. Подтопление территории предприятия не фиксируется. Вода начала медленно уходить из Ирбита. Однако, по прогнозам, дожди в регионе еще продолжатся до понедельника включительно, пишет «Комсомольская правда». «Одиссея» Кристофера Нолана побила рекорды еще до старта. Заработала на предпоказах рекордные 17 миллионов 600 тысяч долларов. Это лучший результат среди превью в текущем году, отмечает издание Variety. Только в первый уикенд «Одиссея» может заработать до 100 миллионов долларов. Variety отмечает, что ажиотаж вокруг «Одиссеи» вызван, среди прочего, форматом фильма. Это первый полностью снятый на камеры IMAX фильм. Критики приняли картину благосклонно. На Rotten Tomatoes ее рейтинг свежести составляет 96%. При этом «Одиссея» рискует и не окупиться. Это один из самых дорогих фильмов года. Бюджет 250 миллионов долларов. На маркетинг было потрачено еще 125 миллионов. Форма глагола «махаю», которая раньше считалась разговорной, теперь признана равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Современные грамматические нормы определяются не одним словарем. Однако и, например, орфографический словарь русского языка, как государственного, также признает равноправными варианты «машу» и «махаю». По словам специалиста, язык постепенно избавляется от чередования звуков. Устойчивое чередование «ха» и «ша» сегодня сохранилось лишь у небольшого числа глаголов. Среди них, например, «пахать» и «пашу», пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На сегодня воскресенье, 19 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, гроза.

Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ну а в течение дня 18-20 тепла. Также сегодня в Первоуральск, Плевском, Туринской, Асбесте тоже переменная. Возможен дождь с грозой до плюс 22.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Jam FM.
3: www.radiojamfm.ru.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
4: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5 Джем FM.
4: Джем FM. Джем.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Wildberries поддержит продавцов после атаки беспилотников на склады компании. Основательница бизнеса Татьяна Ким сообщила, что на ближайшие 45 дней для продавцов введут скидки на хранение товаров на некоторых складах, а скидка на транзитные поставки на региональные склады составит 100%. Данные приводит Коммерсант. Озвученные меры Ким назвала первыми решениями, которые помогут быстрее перераспределить товары и сократить дополнительные расходы. В ночь на субботу дроны атаковали два логистических комплекса Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье. На обоих складах есть погибшие и пострадавшие. Паводок отступает в большинстве территорий, которые были подтоплены в Свердловской области на этой неделе. Вечером об этом заявил губернатор Денис Паслер. Полностью вода ушла из домов и из дачных участков в Верхотурье, Талицком и Кушвинском, а также Нижнесергинском муниципальных округах. В Ирбите приступили к дезинфекции территории и вывозу мусора. Жителям продолжают раздавать питьевую воду. В Ирбитском районе власти начали работу по сбору заявок от жителей для оказания помощи. С начала дорожного сезона в Екатеринбурге отремонтировали уже 6 улиц. По данным администрации города, работы завершили на Роза Люксембург между Малышева и Куйбышева, на проспекте Космонавтов от машиностроителей до Турбинной. Также ремонты прошли на ЖБИ, объездной дороге, старой сортировке и на Вторчермете. Общая протяженность отремонтированных участков около 8,5 километров. Всего в Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланировали ремонт 9 участков автомобильных дорог, пишет агентство ЯН. В Башкирии из-за ДТП на трассе на дорогу вылился бензин. В попутном направлении столкнулись грузовики «Скания» и «Ситрак». Цистерна бензовоза получила пробоину. Именно из нее на трассу хлынуло драгоценное топливо. Водителю пришлось остановиться и ждать, когда к месту ЧП прибудут спасатели. Они очистили дорогу и возобновили движение транспорта. Больше трети россиян раздражает традиция аплодировать пилоту после посадки. 36% респондентов признались, что негативно относятся к хлопкам на борту. Из них 19% считают, что не нужно аплодировать пилотам, поскольку это их работа, пишет газета «Ру» со ссылкой на данные опроса. В это же время каждый четвертый пассажир самолета поддерживает традицию и считает аплодисменты способом выразить благодарность экипажу за безопасный полет. Официальный доллар на выходные, понедельник 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На сегодня воскресенье, 19 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду.

0: течение дня 18-20 выше нуля. Также сегодня в Реже, Краснотуринской Ревде тоже переменная. Возможен дождь с грозой до плюс 22.
1: Реклама.
2: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. В клинику Парацельс.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
2: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Реклама. Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106 784 754.

0: Тур. Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер, и это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
1: Телефон рекламной службы Jam.fm.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam.fm.
1: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Кофе с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
7: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
8: Jam FM 102.5. Jam
9: FM. Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Григорий Лепс подтвердил свой новый роман. Народный артист России признался, что снова влюбился. В интервью он заявил, что хочет создать семью с новой возлюбленной. В нем живут искренние чувства и намерения по отношению к партнерше. Он прокомментировал: «Она скоро поедет на недельку на шопинг. Великолепная, очень хорошая и добрая девушка. У меня есть женщина, которую я люблю, просто я с ней не живу. Для любого мужчины важно, чтобы у него был тыл». Возраст возлюбленной он решил не уточнять, но, как известно, в последнее время артист любит выбирать спутниц значительно моложе себя. Напомню, что ранее Григорий Лепс встречался с 20-летней Авророй Кибой. Но мы порадуемся за Григория. Пускай у них все получится. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

Всем салют! На Jam FM гороскоп на сегодня воскресенье, 19 июля. Овен, сегодня звезды шепчут, что ты настоящий солнечный зайчик. Даже если что-то не получается с первого раза, не переживай. Телец, тебе сегодня хочется уюта, и звезды с этим полностью согласны. Близнецы, сегодня ты везде все успеваешь. Рак, твои чувства и забота – это суперсила, но сегодня позаботься сначала о себе. Лев, продолжай светить, ты делаешь этот мир ярче. Дева, не пытайся сделать все идеально, достаточно сделать просто хорошо, и это уже будет прекрасно. Весы, сегодня баланс – это не про идеальные цифры, а про гармонию в душе. Скорпион, представь, что твоя энергия – это костер. Иногда нужно не подкидывать дрова, а просто сидеть рядом и смотреть на искры. Стрелец, сегодня день маленьких приключений. Козерог, ты столько всего делаешь, заслужил паузу. Водолей, сегодня твоя креативность может свернуть горы. Рыбы, твои мечты – это твои крылья. И сегодня они особенно легкие.

0: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: Внимание новым владельцам «Митсубиши». Акция в автоцентре «Акаме Восток». Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИП «Погиб Александр Иванович». ИНН 66-720-922-0220. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Джим ФМ.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Москва и Пекин на разных уровнях обсуждают все аспекты урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Мы продолжаем поддерживать плотный контакт с китайскими друзьями по вопросам украинского урегулирования, цитируют дипломата журналисты. Руденко добавил, что Россия признательна Китаю за сбалансированную позицию по украинскому кризису. По его словам, она основана на глубоком понимании геополитической природы и первопричин конфликта. Каменск-Уральский в субботу оказался в зоне сильных и очень сильных дождей на территории Свердловской области. Днем 18 июля здесь выпало 79 миллиметров осадков. Это 90% месячной нормы для города, сообщили в Уральском гидрометцентре. Мощнее этого дождь был только в соседнем Пермском крае. Днем 19 июля дожди на юге Свердловской области продолжатся, а в понедельник зоной осадков станет линия городов Невьянск-Тугулым. Синоптики ждут прекращение проливных дождей с 21 июля. Власти Екатеринбурга призвали жителей не крушить новые остановки из металла и стекла. До конца года в городе установят еще 128 новых остановочных комплексов, однако уже известны случаи, когда утром подрядчик устанавливал остановку, а вечером на ней уже разбивали стекла. Так, на трамвайной остановке Кирова в сторону кольца на Авизе не осталось ни одного целого стекла, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Комиссия не может взять на баланс такую остановку, подрядчик также ничего не может сделать. При этом городу приходится не только устанавливать новые комплексы, но и восстанавливать разбитые остановки, отметили в мэрии. В Госдуме призвали усилить психологическую поддержку школьников при сдаче ЕГЭ. Десятки тысяч ребят со второй попытки получают более высокие баллы, и становится очевидно, что проблема была не в недостатке знаний, а в высоком уровне стресса, отметили парламентарии. Депутаты напоминают, что ранее выступали с инициативой разрешить использовать антистресс-наборы во время экзаменов. Англия минувшей ночью обыграла Францию в матче за третье место на чемпионате мира по футболу. Бронза Мундиаля стала первым призом для сборной Англии на чемпионатах мира за последние 60 лет. Родоначальники футбола выиграли со счетом 6-4. В игре сборной Англии отличился Сака, который оформил хет-трик, а у сборной Франции дублем отметился лидер команды Килиан Мбаппе. Сегодня вечером в финале чемпионата мира встретятся Аргентина и Испания. Официальный доллар на понедельник и выходные 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На сегодня воскресенье, 19 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, гроза, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ну а в течение дня 18-20.

0: Реклама.
1: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло, легкий старт. ООО «Пульсонавто», ИНН-66-714-27-634. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
3: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
4: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5 FM.

0: Только с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam FM.
5: Привет! Риана впервые за долгое время вышла на сцену. Мировая звезда впервые за 3 года выступила на большой сцене. Исполнительница стала специальной гостьей юбилейного концерта рэпера Джей-Зи. Поклонники не ожидали такого феерического возвращения. Как пишет Супер, концерт состоялся в рамках серии выступлений, посвященных 30-летию музыкальной карьеры рэпера. Во время шоу Риана появилась перед зрителями и вместе с Джей-Зи исполнила их совместный хит. На ней красовалась блузка, кожаные шортики и ремни. Последний раз певица радовала поклонников своим творчеством 2 года назад. Тогда она выступила в перерыве финального матча Супербоула. Ранее Риана заявляла, что хочет сделать перерыв в карьере и посвятить себя материнству. К слову, сейчас в сети активно обсуждают предполагаемую 4-ю беременность звезды, но она не реагирует на слухи. Это и правда было грандиозно. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама.
1: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
2: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
3: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
4: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс». Навекулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
3: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге, 272-03-03.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Джим ФМ.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. 10 человек, пострадавших при атаке на склад Wildberries в Тамбовской области, эвакуируют в Москву. Там получившие ранения и ожоги будут продолжать лечение в федеральных центрах и столичных больницах. Эвакуировать пострадавших будет санитарная авиация и представители службы медицины катастроф, пишет Коммерсант. Напомню, в ночь на субботу беспилотники атаковали два логистических комплекса маркетплейса в Тамбовской области. 7 человек погибли и 24 получили ранения. В Подмосковье жертвой атаки стал только один сотрудник, однако количество пострадавших при этом превысило 50 человек. Утром в воскресенье на ЕКАТ произошла серьезная авария. В столкновении пострадали 4 человека. Причиной ДТП оказался выезд на встречную. По данным госавтоинспекции региона, водитель Рено потерял контроль над автомобилем и выехал на встречную, где столкнулся с Хондой. Пострадавшие – это водители обоих автомобилей, а также два пассажира автомобиля Хонда. Паводок отступает в большинстве территорий, которые были подтоплены в Свердловской области на этой неделе. Вечером об этом заявил губернатор Денис Паслер. Полностью вода ушла из домов и из дачных участков в Верхотурье, Талицком и Кушвинском, а также Нижнесергинском муниципальных округах. В Урбите приступили к дезинфекции территории и вывозу мусора. Жителям продолжают раздавать питьевую воду. В Урбитском районе власти начали работу по сбору заявок от жителей для оказания помощи. Почти половина водителей в России тратит на свой автомобиль менее 10 тысяч в месяц. Речь идет о содержании и обслуживании машины. При этом респондентов просили не учитывать платежи, если автомобиль был куплен в кредит. Каждый четвертый закладывает на содержание автомобиля от 10 до 15 тысяч в месяц. Еще 14% до 20 тысяч. Более серьезные расходы позволяют себе чуть больше 3% водителей, которые готовы тратить на машины более 50 тысяч рублей в месяц, пишет газета.ру. Больше трети россиян раздражает традиция аплодировать пилоту после посадки. 36% респондентов признались, что негативно относятся к хлопкам на борту. Из них 19% считают, что не нужно аплодировать пилотам, поскольку это их работа, пишет газета.ру со ссылкой на данные опроса. В это же время каждый четвертый пассажир самолета поддерживает традицию и считает аплодисменты способом выразить благодарность экипажу за безопасный полет. Официальный доллар на выходные, понедельник 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, понедельник, 20 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. На этой ночи до плюс 17, завтра днем 20-25, выше нуля.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

0: Реклама.
1: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это You Can Touch от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
0: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: 235-0905. Jam FM. И снова музыка прямо сейчас.

0: 拓也。
1: Jam FM. Jam.

0: Крошка с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: Терта Глобус. У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Внимание новым владельцам Mitsubishi. Акция в автоцентре «Акаме Восток». Комплексная замена масла в двигателе, масло, фильтр и работа мастера всего за 3990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Не откладывайте заботу о машине на потом. Пусть мотор работает как часы. Mitsubishi Motors. ИП «Погиб Александр Иванович». ИНН 66-720-922-0220. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
5: Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер, и это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
6: Jam. Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Екатерина Шкурова соединилась с мужем после расставания. Неделю назад актриса неожиданно заявила поклонникам о переменах в личной жизни. Блондинка намекнула на помолвку. Все тут же стали гадать, кто же покорил ее сердечко. Однако, как выяснилось недавно, все гораздо проще. Катя сошлась со своим мужем-блогером Дмитрием Козловым. Пара сильно поссорилась, но сумела наладить отношения. Актриса прокомментировала, цитирую, «Мы разъехались, жили каждый своей жизнью. И, наверное, многие были уверены, что назад дороги уже нет. Спойлер, на развод мы так и не подавали. За эти полгода мы изменились, повзрослели, научили слышать не только себя, но и друг друга». Как пишет Супер, у пары двое совместных детей – дочь Аврора и сын Амур. Потрясающие новости. Пускай больше не ругаются. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Каждое утро по будням на Jam.fm мы начинаем утреннюю джимнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джимнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Ну, обсуждали мы сегодня, что ты делаешь в парках развлечений, став взрослым.
3: Светлана нам пишет: приветик, крутяшные ведущие. Спасибо большое. У меня сегодня день рождения, мы тебя, кстати, поздравляем. И помню я, как несколько лет назад, после празднования дня рождения, мы с друзьями ездили в парк Маяковского и катались на страшной лодке. Видимо, это про которую Палыч ранее говорил в эфире.
2: Емеля, по-моему, называется.
3: Да, где от страха я чуть не умерла. А вы знаете, я там потеряла на этих каруселях золотой браслет. Разочарование, что потеряла браслет, не было совсем. Главное, что жива осталась после такого адреналина. Ну, обидно.
2: Ну, с другой стороны, мне нравится ее отношение к этому. Да. Потому что некоторые настолько бы расстроились, заморочились, и потом бы казалось, что все парки аттракционов-то все плохо, а здесь нет.
3: Ну, я побуду немножко бабулей. Главное, что не здоровьем, а деньгами.
2: И качество, конечно. Наташа написала: Джем, мы любим потусить вместе с нашими детьми, да еще и племянников берем. По весу мы с мужем проходим практически на все аттракционы, поэтому катаемся от души. Муж идет на самое страшное, ну, а я бояка. Нам 34, а ведем себя как дети. Вот скоро рожу, и опять будем отрываться.
3: Ой.
2: Муж, наверное, давай быстрее рожай.
3: В ожидании.
2: Да, но сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Наташи. Доброе утро, Jam.fm. Тема утра классная, потому что у нас трое детей. На протяжении уже 16 лет мы ходим в разные парки и комнаты развлечений. Везде, во всех активностях участвуем вместе с детьми. Они веселятся и радуются. А вот мы иногда от страха уже хватаемся за сердце. Но все же эти эмоции как будто продлевают жизнь своего внутреннего ребенка. По-моему, замечательное сообщение. Наташа, нам оно очень понравилось. И действительно, ходите почаще с детьми. Это так
3: проводите
2: важно.
3: Проводите время вместе.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джимнастика на Jam.fm.
4: Реклама.
5: Глазурит Лада. Лада глазурит. К

0: Мотоспорт. Автоцентр Глазурит. Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34-43-200. 34-43-200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
5: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5.

0: Здравствуйте. В Венесуэле продолжает расти число погибших в результате двух мощных землетрясений. По данным Bloomberg, жертвами стихии стали более 5100 человек. При этом с 5 июля количество раненых не растет, их 16740. Общее количество спасенных из-под завалов составило около 6500 человек, пишет Коммерсант. Два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 баллов произошли в Венесуэле 24 июня с разницей всего около 40 секунд. Каменск-Уральский в субботу оказался в зоне сильных и очень сильных дождей на территории Свердловской области. Днем 18 июля здесь выпало 79 миллиметров осадков. Это 90% месячной нормы для города, сообщили в Уральском гидрометцентре. Мощнее этого дождь был только в соседнем Пермском крае. Днем 19 июля дожди на юге Свердловской области продолжатся, а в понедельник зоной осадков станет линия городов Невьянск-Тугулым. Синоптики ждут прекращения проливных дождей с 21 июля. Власти Екатеринбурга призвали жителей не крушить новые остановки из металла и стекла. До конца года в городе установят еще 128 новых остановочных комплексов, однако уже известны случаи, когда утром подрядчик устанавливал остановку, а вечером на ней уже разбивали стекла. Так, на трамвайной остановке Кирова в сторону кольца на Авизе не осталось ни одного целого стекла, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Комиссия не может взять на баланс такую остановку, подрядчик также ничего не может сделать. При этом городу приходится не только устанавливать новые комплексы, но и восстанавливать разбитые остановки, отметили в мэрии. В Госдуме призвали усилить психологическую поддержку школьников при сдаче ЕГЭ. Десятки тысяч ребят со второй попытки получают более высокие баллы, и становится очевидно, что проблема была не в недостатке знаний, а в высоком уровне стресса, отметили парламентарии. Депутаты напоминают, что ранее выступали с инициативой разрешить использовать антистресс-наборы во время экзаменов. Ветеринары объяснили, почему собаки не смотрят в глаза, когда хозяева их ругают. Так животные пытаются сгладить конфликт, при этом чувство стыда, сравнимого с человеческим, собаки не испытывают, пишет газета «Ру». Для собаки прямой взгляд в глаза – это сильный социальный сигнал. Часто псы смотрят в упор друг на друга перед нападением. Когда хозяин выговаривает за порванную подушку или разбитую цветочную катку, собака старается снизить напряжение, отводя взгляд. Питомец демонстрирует примирительное поведение и нежелание переходить на конфликт. Официальный доллар на выходные 78.40, евро 89.90.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, понедельник, 20 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. На этой ночи до +17, завтра днем 20-25, выше нуля.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Кружка с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: КРТ «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога. Запах сирени. Полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
8: Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
9: И снова музыка прямо сейчас.
10: 102.5 Джим ФМ.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
2: «Ну, а ты?»
1: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
0: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
1: Так о чем мы?
0: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Джем FM. Джем. Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Джем FM.
5: Привет! Мама Тимати рассказала о переходном возрасте 12-летней внучки. Симона Юнусова поделилась переживаниями о переходном возрасте Алисы. Она ответила на вопрос одного из подписчиков о пубертатном периоде девочки. По признанию мамы Тимати, она пытается разговаривать с подростком, а не игнорировать ее. Она прокомментировала: «Сложно, много разговариваем, обсуждаем то, что с ней происходит». Юнусова регулярно сталкивается с критикой. Некоторые пользователи полагают, что она якобы забрала внучку у ее матери, Алены Шишковой. Обе не устают повторять, что на самом деле девочка живет с мамой, однако проводит много времени с бабушкой. О том, как меняется характер Алисы, ранее рассказывала Алена. Бывшая возлюбленная Тимати отмечала, что девочка проявляет свой характер и постепенно обретает самостоятельность. Напомню, что Алиса – первый ребенок и для Тимати, и для Алены Шишковой. Пара рассталась спустя год после рождения наследницы. Всего у музыканта трое детей. Помимо Алисы, у него есть сын Ратмир и дочь Эмма. Через это проходит каждый. Временный, но очень важный период. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы – сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. В Венесуэле продолжает расти число погибших в результате двух мощных землетрясений. По данным Bloomberg, жертвами стихии стали более 5100 человек. При этом с 5 июля количество раненых не растет, их 16740. Общее количество спасенных из-под завалов составило около 6500 человек, пишет Коммерсант. Два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 баллов произошли в Венесуэле 24 июня с разницей всего около 40 секунд. Каменск-Уральский в субботу оказался в зоне сильных и очень сильных дождей на территории Свердловской области. Днем 18 июля здесь выпало 79 миллиметров осадков. Это 90% месячной нормы для города, сообщили в Уральском гидрометцентре. Мощнее этого дождь был только в соседнем Пермском крае.

0: У кольца на Авизе не осталось ни одного целого стекла, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Комиссия не может взять на баланс такую остановку, подрядчик также ничего не может сделать. При этом городу приходится не только устанавливать новые комплексы, но и восстанавливать разбитые остановки, отметили в мэрии. В Госдуме призвали усилить психологическую поддержку школьников при сдаче ЕГЭ. Десятки тысяч ребят со второй попытки получают более высокие баллы, и становится очевидно, что проблема была не в недостатке знаний, а в высоком уровне стресса, отметили парламентарии. Депутаты напоминают, что ранее выступали с инициативой разрешить использовать антистресс-наборы во время экзаменов. Ветеринары объяснили, почему собаки не смотрят в глаза, когда хозяева их ругают. Так животные пытаются сгладить конфликт, при этом чувство стыда, сравнимого с человеческим, собаки не испытывают, пишет газета.ру. Для собаки прямой взгляд в глаза – это сильный социальный сигнал. Часто псы смотрят в упор друг на друга перед нападением. Когда хозяин выговаривает за порванную подушку или разбитую цветочную катку, собака старается снизить напряжение, отводя взгляд, питомец демонстрирует примирительное поведение и нежелание переходить на конфликт. Официальный доллар на выходные 78.40, евро 89.90.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, понедельник, 20 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. На этой ночи до плюс 17, завтра днем 20-25, выше нуля.
1: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Реклама.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: 235-0905. Jam FM. Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б. «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
2: Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Это «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! Роберт Паттинсон объяснил, почему проигнорировал Зендею во время съемок «Одиссеи». На примере фильма «Одиссея в Лондоне» Роберт поделился с журналистами неожиданным признанием. Во время съемок картины Кристофера Нолана он не узнал свою коллегу Зендею и даже не поздоровался с ней. Он прокомментировал: «Я не знал, что она была на съемочной площадке в день ее съемок. Это очень странно». При этом Паттинсон очень тепло отзывался о Зендее. Он сказал, что она для него лучшая, с ней так здорово проводить время. Просто потрясающая актриса. Паттинсон и Зендея вместе снимаются сразу в трех проектах, которые выходят в этом году. Фильм «Вот эта драма» уже вышла, «Одиссея» скоро выйдет в прокат, и премьера фильма «Дюна. Часть третья» запланирована на конец года. А нам нравится дружба между звездами. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва, и у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Пришло время подводить итоги. Хочется сразу сказать огромное спасибо всем тем, кто принимал участие, потому что ваши сообщения, ну, были великолепны, реально. Я бы даже некоторыми, ну, воспользовался. Детьми вообще 100%.
3: Да, много было сообщений. Вот, например, из недавних нам тоже написала девушка, сказала, что в отсутствие просто она отпрашивается, начальнику говорит напрямую, но при этом потом компенсирует это все вкусняшками на работе.
2: Да, да, да.
3: Но у нас есть победительница сегодня, это Оля. Я напомню, что тема у нас как звучала? Как ты ускользаешь с работы, когда надо уйти тебе пораньше? Оля сейчас с нами на связи. Оля, привет. Расскажи, как ты ускользаешь с работы?
4: Привет, привет. Вообще, я скажу директору, а товарищ директор, представляешь, сколько выиграла? Джем ФМ дарили билеты мне на смотровую площадку, поэтому, ну, отпусти, пожалуйста, с работы пораньше.
2: Оля, расскажи, пожалуйста, у тебя с чем профессия связана?
4: А сейчас декрет.
2: У мужа, в смысле? Мужу такая говорит, дорогой.
3: Товарищ директор.
2: Товарищ директор. Да, можно я
3: пожалуйста? Интересно.
4: Да, сейчас у меня 4 директора. Муж и 3 сына.
2: Ой, его поздравляем. Нет, знаешь, Оль, я считаю, что тебе надо отпускные. Вот у кого-то 28, ты 100% можешь смело брать в 2 раза больше. Ладно.
4: Да.
2: Мы тебя поздравляем, ты большая молодец. Кстати, ты же сегодня получаешь подарок.
3: Мы тебя поздравляем и ждем от тебя крики радости. Давай.
4: Ура! Спасибо большое!
1: Jam без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM.
5: Реклама.
6: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
7: Внимание новым владельцам Hyundai. Акция в автоцентре Акаме Восток. Комплексная замена масла в двигателе у официального дилера по цене гаражного сервиса всего за 2990 рублей. Запишитесь на сервис уже сейчас. Продлите жизнь двигателю. Свежее масло, легкий старт. ООО «Пульсанавто», ИНН-66-714-27-634. Информация на 1 июля 2026 года. Не оферта. Предложение действительно до 31 июля. Подробности на Сибирском тракте 30 или по телефону плюс 7-343-293-3186.
8: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
1: И снова музыка прямо сейчас.
0: 102.5 Jam FM.

0: Новости на Jam.FM.
1: Здравствуйте. Очередное штормовое предупреждение выпустили экстренные службы для Свердловской области. По данным МЧС, в понедельник, 20 июля, в регионе вновь пройдут сильные дожди и возможны грозы. Также завтра на Средний Урал придет порывистый ветер. Его скорость может достигать 18 метров в секунду. О происшествиях спасательным службам можно сообщать по единому номеру 112, напомнили в МЧС. Согласно предварительным прогнозам, ливни в Свердловской области закончатся к среде. Последняя декада июля будет жаркой. На Екатеринбург-арене сегодня произошел пожар. Жители района улицы Репина утром испугались звуков громкоговорителя, а также пожарных машин, которые с сиренами заезжали на территорию стадиона. В Свердловском спасательном ведомстве сообщили, что в кабинете медпункта на 7-м этаже замкнуло электросушитель. Площадь возгорания составила всего половину квадратного метра. Самостоятельно место пожара покинули 18 человек. Несмотря на небольшое возгорание, помещение Екатеринбург-арены обследовали 50 спасателей, а на территории до отбоя дежурили 19 пожарных машин. Об этом сообщает портал Е1. Из Екатеринбурга в Абхазию вырастет количество прямых рейсов. Из Кольцова в Сухум начала летать авиакомпания «Нордвинд». Первый рейс отправился из аэропорта уральской столицы сегодня. Время в пути составляет 3 часа и 45 минут. Между Екатеринбургом и Сухумом перевозчик планирует летать дважды в неделю. По средам и воскресеньям, а обратно из Абхазии на Урал туристы будут возвращаться по вторникам и субботам. В Кольцово напомнили, что с 1 июля прямые рейсы в Абхазию начал выполнять и базовый перевозчик Екатеринбургского аэропорта авиакомпания «Уральские авиалинии». ВБ-банк объявил о мерах поддержки продавцов маркетплейса, которые пострадали от субботних атак беспилотников. Речь идет в том числе об отсрочке по погашению кредитов, заявили в пресс-службе РВБ. Отсрочку представители малого и среднего бизнеса смогут получить сроком до полугода. Для сегмента крупного бизнеса подобный процесс также будет выстроен в ближайшие дни, заявили представители маркетплейса. Также о мерах поддержки пострадавшему бизнесу объявил Избер. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил список лучших бомбардиров этого чемпионата мира. На счету 27-летнего форварда 22 гола во всех мундиалях, в то время как на счету Лионеля Месси пока только 21 мяч. При этом французу на установление рекорда потребовались 22 матча, а звезде аргентинской сборной 32 игры, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на выходные 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: На завтра, понедельник, 20 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. На этой ночи до +17, завтра днем 20-25, выше нуля.

0: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер, и это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
3: И снова музыка прямо сейчас.

0: Картошка с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: Это «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер «К-50», динамичный кроссовер «К-40» и представительский седан «С-50». Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
5: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
6: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
7: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
8: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
9: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон и уцелел. Крыло заднее, две штуки. Фара передняя, две штуки. Радиатор серебристый, две штуки. Бампер заграничный, три бампера.
10: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Свежие истории на Jam FM.
13: Привет! Ольга Бузова рассказала о восстановлении после операции. Певица продолжает восстанавливаться после травмы ноги, полученной в начале июня. Несмотря на операцию и длительную реабилитацию, артистка уже вернулась к работе и выступлениям. Хотя, как признается сама, процесс выздоровления идет медленнее, чем она рассчитывала. Сейчас Оля постепенно отказывается от костылей. Перед выходом на сцену она надевает специальный фиксатор для своего колена, скрывает его под широкими брюками и, несмотря на хромоту, продолжает выступать. На одном из недавних концертов танцоры регулярно поднимали певицу на руки во время номеров. Многие решили, что это связано с травмой, однако сама Бузова опровергла подобные предположения. Она прокомментировала, цитирую, «Танцоры иногда меня поднимают, выносят, но это всего лишь элемент режиссерской задумки. Вы же знаете, что сцена лечит артиста на все 100%. Когда моя нога касается сцены, я перестаю чувствовать и боль, и усталость». При этом артистка признается, что полностью восстановиться пока что не удалось. Несмотря на рекомендации врачей, Бузова не собирается сокращать профессиональную активность. После нескольких дней, посвященных восстановлению, она вновь вернулась к работе. Я всегда называю Олю пчелкой. Трудится и трудится. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
14: Jam FM.
15: В автомобиле.
14: Jam FM.
15: На смартфоне и колонке.
14: Jam FM.
15: Всегда и везде. Jam FM.
14: Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Джем.
1: Джем FM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Солнечный.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. 10 человек, пострадавших при атаке на склад Wildberries в Тамбовской области, эвакуируют в Москву. Там получившие ранения и ожоги будут продолжать лечение в федеральных центрах и столичных больницах. Эвакуировать пострадавших будет санитарная авиация и представители службы медицины катастроф, пишет Коммерсант. Напомню, в ночь на субботу беспилотники атаковали два логистических комплекса маркетплейса в Тамбовской области. 7 человек погибли и 24 получили ранения. В Подмосковье жертвой атаки стал только один сотрудник, однако количество пострадавших при этом превысило 50 человек. Утром в воскресенье на ЕКАТ произошла серьезная авария. В столкновении пострадали 4 человека. Причиной ДТП оказался выезд на встречную. По данным госавтоинспекции региона, водитель Рено потерял контроль над автомобилем и выехал на встречную, где столкнулся с Хондой. Пострадавшие – это водители обоих автомобилей, а также два пассажира автомобиля Хонда. Паводок отступает в большинстве территорий, которые были подтоплены в Свердловской области на этой неделе. Вечером об этом заявил губернатор Денис Паслер. Полностью вода ушла из домов и из дачных участков в Верхотурье, Талицком и Кушвинском, а также Нижнесергинском муниципальных округах. В Ирбите приступили к дезинфекции территории и вывозу мусора. Жителям продолжают раздавать питьевую воду. В Ирбитском районе власти начали работу по сбору заявок от жителей для оказания помощи. Почти половина водителей в России тратит на свой автомобиль менее 10 тысяч в месяц. Речь идет о содержании и обслуживании машины. При этом респондентов просили не учитывать платежи, если автомобиль был куплен в кредит. Каждый четвертый закладывает на содержание автомобиля от 10 до 15 тысяч в месяц. Еще 14% до 20 тысяч. Более серьезные расходы позволяют себе чуть больше 3% водителей, которые готовы тратить на машины более 50 тысяч рублей в месяц, пишет газета.ру. Больше трети россиян раздражает традиция аплодировать пилоту после посадки. 36% респондентов признались, что негативно относятся к хлопкам на борту. Из них 19% считают, что не нужно аплодировать пилотам, поскольку это их работа, пишет газета.ру со ссылкой на данные опроса. В это же время каждый четвертый пассажир самолета поддерживает традицию и считает аплодисменты способом выразить благодарность экипажу за безопасный полет. Официальный доллар на выходные, понедельник 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, понедельник, 20 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. На этой ночи до плюс 17, завтра днем 20-25, выше нуля.
0: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: кофе с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
6: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
3: «Джем-ФМ».
6: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Вечеринка на Jam FM.
1: Оксана Почепа. Пока, котики.
2: Пока-пока, котики, моя пармотики. Я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Григорий Лепс подтвердил свой новый роман. Народный артист России признался, что снова влюбился. В интервью он заявил, что хочет создать семью с новой возлюбленной. В нем живут искренние чувства и намерения по отношению к партнерше. Он прокомментировал: «Она скоро поедет на недельку на шопинг. Великолепная, очень хорошая и добрая девушка. У меня есть женщина, которую я люблю, просто я с ней не живу. Для любого мужчины важно, чтобы у него был тыл». Возраст возлюбленной он решил не уточнять, но, как известно, в последнее время артист любит выбирать спутниц значительно моложе себя. Напомню, что ранее Григорий Лепс встречался с 20-летней Авророй Кибой. Но мы порадуемся за Григория. Пускай у них все получится. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Каждое утро по будням на Jam.fm мы начинаем утреннюю джимнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джимнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Обсуждаем мы сегодня, какая последняя причуда была у твоей второй половинки. Что тебя удивило? Что, может быть, было необычного? Давайте почитаем, что нам еще пришло.
3: Олеся отправила сообщение, пишет: «Муж недавно купил муравьиную ферму. Я противилась, не хотела, вдруг разбегутся по всей квартире. В итоге купили, и он просто кайфует, внимательно за ними следит. Мальчику 47 лет».
4: Нормально, самое то.
2: У меня, кстати, знакомый тоже, но он ребенку, правда, купил муравьиную ферму, они как: «Давай размножаться».
3: Да-да-да.
2: Они потом...
3: В хороших условиях, почему бы нет?
2: Ну, потом они прям так с муравьями все это продали. Олег написал: «Жена стала оставлять корочки в последнее время от пирогов. Раньше такого не наблюдалось. Видимо, считает, что там много калорий. А она их постоянно считает, даже установила себе приложение в телефон».
3: Я, кстати, тоже иногда так делаю.
2: Я у пиццы корочки оставляю.
4: Вот я запал, очень заметил постоянно.
3: Что ты оставляешь корочки? Но если пицца, то с толстыми корочками. А если вот мы, как мы с вами, иногда едим тоненькую, то можно и с корочкой скушать.
2: Согласен. А вот даже пироги домашние, ну, всякие, покупаем пироги, я тоже выедаю начинку. А снаружи мне остается все.
3: Ничего себе!
4: Как червячок.
3: А за тобой кто-нибудь доедает? Супруга, например.
2: Ну, кстати, корки, да. Вот
3: да?
2: От пиццы.
3: Их можно макать что-то в соус, например.
2: Ну, у меня супруга вообще любит корочки, вот эти всякие твердые такие штучки. Да, я все это. Даже картошку она любит,
3: вот
2: жареную.
3: Вот сошлись вы.
4: У вас идиллия. Вот в этом плане.
2: Картошка, нет, я рада, чтобы у нее была с подгоревшками, знаешь, что-то все. А мне надо, чтобы она такая была, ну, полупаренная, вареная.
3: А как тогда вы находите компромисс?
2: Вот, я ей отдаю все, что подгорело, а она мне все, что белое. Я даже оладьи говорю, мне можно белые оладьи, и вот блины, мне тоже нравится, что они беленькие.
3: Я такую не люблю.
2: Вот, а многим нравится, чтобы с корочкой было, с румяненькой.
3: Вот мне так
2: надо. А мне такие не нравятся. Я представляю, что белое такое недожаренное. Это мои уже причуды пошли.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джимнастика на Jam.fm. Jam.fm.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Основной очаг пожара на складе Wildberries в подмосковной Электростали локализован, сообщили власти города. По информации чиновников, идет тушение оставшихся очагов огня и проливка сгоревших конструкций. Ранее в Минздраве сообщали, что в больницах остаются 40 пострадавших при атаке беспилотника на склад. Состояние 7 человек врачи называют тяжелым, остальные в состоянии средней степени тяжести. Автобус с пассажирами застрял на железнодорожном переезде из-за проливных дождей в Свердловской области. Как рассказали очевидцы,

0: Екатеринбург. 1 августа в историческом сквере пройдет финал конкурса «Мисс Екатеринбург», а после начнется концерт, который приурочен к 40-летию Свердловского рок-клуба. Зрителям обещают три поколения уральского рока на одной сцене. Выступят Александр Пантыкин и группа «Урфин Джуз», Настя Полева, а также основатель группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунец. После праздничного концерта зрителей ждет красочный фейерверк. В Екатеринбурге подвели итоги двух фестивалей «Город здоровья» и «Уралфутболфест». В субботу они одновременно проходили в парке Маяковского. В фестивалях приняли участие около 40 тысяч гостей. В ЦПКО прошли парад болельщиков и шествие поклонников здорового образа жизни. В эти минуты футбольный «Урал» на Екатеринбург-арене принимает команду «Енисей». Матч начался в 17 часов и проходит в рамках второго тура первой лиги. В завершение темы футбола главный тренер сборной Франции Дидье Дешам взял на себя вину за поражение от команды Англии в матче за третье место. «Мне следовало принять иные решения с самого начала матча. Возможно, тогда все сложилось бы иначе», – заявил наставник сборной Франции. «Коммерсант» напоминает, что встреча завершилась со счетом 6-4. Для Дидье Дешама этот матч стал последним во главе сборной Франции. Официальный доллар на выходные, понедельник 78.40, евро 89.90.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, понедельник, 20 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. На этой ночи до плюс 17, завтра днем 20-25, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Только с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Джем ФМ.
7: Привет! Риана впервые за долгое время вышла на сцену. Мировая звезда впервые за 3 года выступила на большой сцене. Исполнительница стала специальной гостьей юбилейного концерта рэпера Джей-Зи. Поклонники не ожидали такого феерического возвращения. Как пишет Супер, концерт состоялся в рамках серии выступлений, посвященных 30-летию музыкальной карьеры рэпера. Во время шоу Риана появилась перед зрителями и вместе с Джей-Зи исполнила их совместный хит. На ней красовалась блузка, кожаные шортики и ремни. Последний раз певица радовала поклонников своим творчеством 2 года назад. Тогда она выступила в перерыве финального матча Супербоула. Ранее Риана заявляла, что хочет сделать перерыв в карьере и посвятить себя материнству. К слову, сейчас в сети активно обсуждают предполагаемую 4-ю беременность звезды. Но она не реагирует на слухи. Это и правда было грандиозно. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Основной очаг пожара на складе Wildberries в подмосковной Электростали локализован, сообщили власти города. По информации чиновников, идет тушение оставшихся очагов огня и проливка сгоревших конструкций. Ранее в Минздраве сообщали, что в больницах остаются 40 пострадавших при атаке беспилотника на склад. Состояние 7 человек врачи называют тяжелым, остальные в состоянии средней степени тяжести. Автобус с пассажирами застрял на железнодорожном переезде из-за проливных дождей в Свердловской области. Как рассказали очевидцы порталу Е1, транспорт вез людей из поселка Шабровский. На станции Сысерть, проезжая переезд, машина провалилась в насыпь и оказалась днищем на железнодорожном полотне. Пассажиры самостоятельно пытались вытолкнуть автобус с путей, но сделать этого не удалось. Транспорт с переезда вытянул грузовик, водитель которого решил помочь в ситуации. Представители СВЖД или госавтоинспекции ситуацию не комментировали. Хедлайнерами Дня города в Екатеринбурге станут звезды уральского рока. Об основных элементах программы пишет КП Екатеринбург. 1 августа в историческом сквере пройдет финал конкурса «Мисс Екатеринбург», а после начнется концерт, который приурочен к 40-летию Свердловского рок-клуба. Зрителям обещают 3 поколения уральского рока на одной сцене. Выступят Александр Пантыкин и группа «Урфин Джуз», Настя Полева, а также основатель группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунец. После праздничного концерта зрителей ждет красочный фейерверк. В США отозвали более 200 тысяч пар детских сандалий из-за риска удушья. Об этом пишет РБК. Обувь рекомендовали немедленно забрать у детей из-за декора в виде пластикового жемчуга. Производителю более 20 раз поступили сообщения, что пластиковый жемчуг отсоединяется от обуви, после чего дети могут попробовать декор на вкус, либо вдохнуть его. Потребителям предложили вернуть сандалии в любой магазин сети Cat & Jack. «Одиссея» Кристофера Нолана собрала 51 миллион долларов в первый же день проката в США. Картина вышла почти на 4000 экранов. Если прогнозы экспертов оправдаются, то фильм станет третьим по

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, понедельник, 20 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. На этой ночи до плюс 17, завтра днем 20-25, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской рифте, тоже переменная, возможен дождь до плюс 25.
0: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления при острых хронических заболеваниях. Выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
2: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйтесь со специалистами.

0: Jam FM.
1: Мы любим музыку, мы любим Екатеринбург.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: И вот у нас новая рубрика. Я напрошу...
3: Голые факты.
2: Вот, а почему? Мне нравится, все звучит так, как оно действительно на самом деле есть.
3: То есть мы рассказываем какой-нибудь интересный факт. Он может быть связан вообще с чем угодно. Вот я, например, что сегодня нашла? Сначала тебе задам такой вопрос. Как ты думаешь, какой самый грязный предмет у тебя в доме?
2: У меня в доме?
3: Да.
2: Ну, давай это буду я. Диван. Давай диван. Давай диван. Все там собираются, пусть это будет диван.
3: А вот все нам говорят о том, что пульт...
2: Все кто?
3: Ну, ученые. Ну, и, видимо, специалисты, исследователи, да, которые в умных университетах сидят, они говорят, что пульт от телевизора самый грязный, оказывается. И в доме, и в больницах, и в отелях. В общем, в доме пульт часто берут в руки, понятное дело, он может лежать на диване или падать на пол, что способствует скоплению пыли, жира, всяких микробов. Поэтому при этом его чистят редко. Ну, правда, ну когда чистил свой пультик?
2: Я, мне кажется, никогда в жизни даже его не чистил.
3: Вот, поэтому он самый грязный в твоем доме.
2: Ну там логика какая? Ты же приходишь домой, заходишь, например, в ванную, моешь руки, выходишь. И как будто бы он чистый. Поняла смысл?
3: А, вот такая логика.
2: Ну, как бы, да, ты же его чистой рукой как будто бы берешь.
3: А когда ты что-то ешь во время просмотра фильма?
2: А когда я ем, я глухонем.
3: Понятно. Хорошо. В общем, в больницах такая же история. Вот в отелях ситуация особенно тревожная, потому что исследования показывают, что, ну, как бы, там это лидер по качеству бактерий в гостиничных номерах. Его берут в руки разные люди, на него могут попадать частицы грязи, слюней, при уборке горничной вообще их не моют, и поэтому не проводят полную дезинфекцию. Поэтому знаете, что пультик самая грязная вещь в доме.
2: Да, все, не смотрим телевизор, получается. Вот такой намек от Яны легкий был. А
3: нет,
2: я сейчас...
3: нужно в пакетике, вот в этом, в котором он продается, его хранить в пакетике.
2: Вот, а вы, родители, еще за это хейтили, что они вот зачем так делают. А я хочу рассказать факт, который для меня оказался невероятным. Знаете ли вы, что в Италии есть настоящий сырный банк? Вот как звучит? Так на самом деле есть. Представляете, это такая программа регионального итальянского банка, который базируется в городе Реджо-Эмилия с 1953 года. Банк принимает, представляете, от фермеров головки сыра пармиджано-реджано в качестве залога для получения кредита. То есть... Ты приходишь туда, как это работает? Вот, ну, займы, ну, кредит, обычный кредит.
3: Я хочу денег, да?
2: Да, да.
3: При этом я там изготавливаю сыр. Я могу прийти, принести этот сырочек, а они мне обратно денежки.
2: Банк дает производителям сыра кредит под очень низкий процент, представляете? А, нет, ну да, сырой кредит получается. Чтобы те могли покрыть текущие какие-то расходы, не дожидаясь именно продажи созревшего сыра. То есть суть в чем? Ты готовишь сыр, и его же надо ждать много лет, чтобы он созрел, был вкусный. И вот на это все время тебе банк, соответственно, выдает кредит, чтобы ты могла покрыть свои расходы, когда дозревает сыр.
3: Ого.
2: Здесь идет безопасное хранение. Молодые 12-месячные головки сыра отправляются на хранение в банковское хранилище. Там идеальная температура, влажность. Там они созревают до 36 месяцев.
3: Все нужные условия.
2: Да, и, соответственно, потом продаются. Каждый сыр маркируется, каждый сыр застрахован. Суть в чем? Ты отдаешь сюда, туда в банк свой сыр, если вдруг за это время ты не заработала денег и не можешь выплатить кредит. Ну, бывает, да, такое? Этот сыр просто продают. То есть ты как будто бы, ну, в любом случае в плюсе.
3: Ну, будет стоить ого-го, потому
2: это
3: что
2: уже
3: там
2: второй
3: же
2: вопрос.
3: Как
2: ты же отдать не мог.
3: Чем дольше он это, тем созревает, тем он дороже.
2: Ну, отдай деньги. Ну, то есть тут как бы все расклад. Если ты за 36 месяцев, например, не успел собрать, накопить, продать там предыдущий свой товар, и если ты не можешь, вот, в общем, за десятилетия практики банк практически не нес убытков из-за растущей ценности пармезана с каждым годом, выдержка растет, поэтому, ну, для меня это было удивление. Вот вам два голых факта. Нам, собственно, очень нравится эта история.
1: Jam без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM.
1: Jam FM.
0: В автомобиле.
1: Jam FM.
0: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
0: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Екатерина Шкурова соединилась с мужем после расставания. Неделю назад актриса неожиданно заявила поклонникам о переменах в личной жизни. Блондинка намекнула на помолвку. Все тут же стали гадать, кто же покорил ее сердечко. Однако, как выяснилось недавно, все гораздо проще. Катя сошлась со своим мужем-блогером Дмитрием Козловым. Пара сильно поссорилась, но сумела наладить отношения. Актриса прокомментировала, цитирую, «Мы разъехались, жили каждый своей жизнью. И, наверное, многие были уверены, что назад дороги уже нет. Спойлер, на развод мы так и не подавали. За эти полгода мы изменились, повзрослели, научили слышать не только себя, но и друг друга». Как пишет Супер, у пары двое совместных детей – дочь Аврора и сын Амур. Потрясающие новости. Пускай больше не ругаются. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Россиянам с 1 августа начнут автоматически присылать налоговые уведомления на госуслуги. Об этом сказано на сайте ФНС. В личном кабинете налогоплательщика на сайте уведомления останутся доступны, как и прежде. Бумажные письма о налогах по почте получат те, у кого нет подтвержденного аккаунта на госуслугах, а также доступа к кабинету ФНС, пишут ведомости. Сейчас для получения налогового уведомления в личном кабинете на портале госуслуг необходимо подавать отдельную заявку. Перинатальный центр Каменско-Уральского затопило из-за проливных дождей в регионе. В здании обрушилась кровля, пострадали все три этажа. Об этом пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на Минздрав Свердловской области. Последствия ЧП будет оценивать комиссия, которую сформировали из специалистов министерства и представителей финансово-хозяйственного управления ведомства. На время ремонта будущих мам из Каменско-Уральского будут принимать роддома в Екатеринбурге. Сильный ливень, затопивший улицы, обрушился на Каменск-Уральский в субботу, когда город отмечал День металлурга. Футбольный «Урал» в домашнем матче уверенно обыграл «Енисей». Встреча на поле Екатеринбург-арены в воскресенье завершилась со счетом 3-0 в пользу екатеринбургского клуба. Счет встречи футболисты «Урала» открыли на 49-й минуте. Уже на 76-й преимущество стало двойным, а третий мяч в ворота «Енисея» шмели забили 8 минут спустя. Это первая победа «Урала» после старта сезона в первой лиге. Также это первая победа команды под руководством нового главного тренера Сергея Юрана. Правительство России предложило легализовать угнанные в недружественных странах автомобили. Причина в создавшейся правовой коллизии. На данный момент закон блокирует регистрацию машин, которые находятся в базах Интерпола. С февраля 2022 года в полиции недружественных стран игнорируют запросы из России о том, почему машина в розыске. В результате добросовестные покупатели не могут защитить свои права, в том числе даже в суде. Перед финалом чемпионата мира по футболу к болельщикам сборной Аргентины обратился Лионель Месси. Он поблагодарил фанатов перед предстоящей игрой. Самым прекрасным за все эти годы были не только титулы, но и сам путь. Делить с этой командой каждый день, соревноваться вместе, не сдаваться в трудные моменты и наслаждаться каждым шагом, цитирует издание Месси. Финал чемпионата мира предстоящей ночью сыграют Аргентина и Испания. Официальный доллар на выходные 78.40, евро 89.90.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра понедельник, 20 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали нам перемену облачности, возможен дождь, ветер с северо-востока от 3 до 8 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17, завтра днем 20-25 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 25.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение.
0: На Jam FM.
1: На Jam FM.
2: Все мы изначально чайники с

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Мама Тимати рассказала о переходном возрасте 12-летней внучки. Симона Юнусова поделилась переживаниями о переходном возрасте Алисы. Она ответила на вопрос одного из подписчиков о пубертатном периоде девочки. По признанию мамы Тимати, она пытается разговаривать с подростком, а не игнорировать ее. Она прокомментировала: «Сложно, много разговариваем, обсуждаем то, что с ней происходит». Юнусова регулярно сталкивается с критикой. Некоторые пользователи полагают, что она якобы забрала внучку у ее матери, Алены Шишковой. Обе не устают повторять, что на самом деле девочка живет с мамой, однако проводит много времени с бабушкой. О том, как меняется характер Алисы, ранее рассказывала Алена. Бывшая возлюбленная Тимати отмечала, что девочка проявляет свой характер и постепенно обретает самостоятельность. Напомню, что Алиса первый ребенок и для Тимати, и для Алены Шишковой. Пара рассталась спустя год после рождения наследницы. Всего у музыканта трое детей. Помимо Алисы, у него есть сын Ратмир и дочь Эмма. Через это проходит каждый. Временный, но очень важный период. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Новинка на Jam FM.
1: Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга.
2: Подруга, лечим друг друга. Ты мой лучший антистресс. Секреты все по кругу.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, понедельник, 20 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. На этой ночи до плюс 17. Завтра днем 20-25 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской рифте, тоже переменная. Возможен дождь до плюс 25.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Роберт Паттинсон объяснил, почему проигнорировал Зендею во время съемок «Одиссеи». На примере фильма «Одиссея» в Лондоне Роберт поделился с журналистами неожиданным признанием. Во время съемок картины Кристофера Нолана он не узнал свою коллегу Зендею и даже не поздоровался с ней. Он прокомментировал: «Я не знал, что она была на съемочной площадке в день ее съемок. Это очень странно». При этом Паттинсон очень тепло отзывался о Зендее. Он сказал, что она для него лучшая, с ней так здорово проводить время. Просто потрясающая актриса. Паттинсон и Зендея вместе снимаются сразу в трех проектах, которые выходят в этом году. Фильм «Вот эта драма» уже вышла, «Одиссея» скоро выйдет в прокат, и премьера фильма «Дюна. Часть третья» запланирована на конец года. А нам нравится дружба между звездами. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 20 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали нам перемену облачности, возможен дождь, ветер с северо-востока от 3 до 8 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17, завтра днем 20-25 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 25.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ольга Бузова рассказала о восстановлении после операции. Певица продолжает восстанавливаться после травмы ноги, полученной в начале июня. Несмотря на операцию и длительную реабилитацию, артистка уже вернулась к работе и выступлениям. Хотя, как признается сама, процесс выздоровления идет медленнее, чем она рассчитывала. Сейчас Оля постепенно отказывается от костылей. Перед выходом на сцену она надевает специальный фиксатор для своего колена, скрывает его под широкими брюками и, несмотря на хромоту, продолжает выступать. На одном из недавних концертов танцоры регулярно поднимали певицу на руки во время номеров. Многие решили, что это связано с травмой, однако сама Бузова опровергла подобные предположения. Она прокомментировала, цитирую, «Танцоры иногда меня поднимают, выносят, но это всего лишь элемент режиссерской задумки. Вы же знаете, что сцена лечит артиста на все 100%. Когда моя нога касается сцены, я перестаю чувствовать и боль, и усталость». При этом артистка признается, что полностью восстановиться пока что не удалось. Несмотря на рекомендации врачей, Бузова не собирается сокращать профессиональную активность. После нескольких дней, посвященных восстановлению, она вновь вернулась к работе. «Я всегда называю Олю пчелкой. Трудится и трудится». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, понедельник, 20 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. На этой ночи до плюс 17, завтра днем 20-25, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266/1-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Я скучаю,
1: я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: На Jam FM.
1: Настроение.
0: На Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Эй, ты с

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

ночью только влезал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: автомобиле, на смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
0: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: Экоблок.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.